0: Emi data mga sin nak sao to sak sao ni alam iman. Kikataro mit. Ak sok tau si marito ko. Tana kangap tu ka family tu sa ati tau ni ato si unuk. Tana ikak ya luk. Unikar ni aman. Amaru nang mini ukhasa ni ato ka tana ini ubi gilaw tani. Amaru tana pero pali ati ang ni ato ka tabu nga. Unikar tali luk tu sa ni ato bun.
1: Nasibul lak pami. Ini ubi gilaw tokoti ukhasa ikan ni ato ka. Tamana kuli akatang mi. Ini unikubi ni unu ato ka maila upeng na siakut. Tamana ini ubi ni unu ato lunga. Taman dari kau jima ngita ka isian ni tu sama tu inap ta tai mari uka ka ka nang nak tu nga angi yok ka ka dok ta ka unga sigi tu bini unga sigi tu bini unga tik tu sama ka kinila sukui sukui ila sama ka ki unga sigi tu bini unga tik uka tu gini ap ta ka na ni nuna ka tu bini unga ngati tai ma tai ka angi yok ka ka dok ta ka Soko siu tidu ngaju ni lok tu ngaju kisian ni tu sao mati akat ki amaru kau jima di lok tu ngaju suri na juga akat jubi tai mari amna ka lok taka amna ka lok amai da sak penyang mi aban ni ai biling mi utabi ni naga kat tera omat tau bani mi utabi ni ulu ni makua uku siksa rikut na uja luta makua unika sokoi unika ke barang magit temak ko tabatau bangar waktu mi ana ana khanda ka matam tamang khanga suga api mi tamane la mana na ke lok tabatau bangar de bini uduni ata ata ka waktu ngali pangnyak to mi ta binang mi tan ata ata ke lok taka api ta uduni api tang mi ata ka waktu tak ko unga sigi to binaru ga waktu ti tamane akunnam mi tasi makikip taro kitingan ni tamani tamani ay pagil ay paging uroktu tamani lo idna uroktu ituk ituk ko uroktu tamani tuti kisiyan ni tamatunga taman na ila unga sigi tuwina lo uroktu dili man na taikung na nga inuuti tao ka matrapa man na mutikid lo inuuti ka masuri tamatunga Tu sakong mabak Kiligi perutang ni tahu bangga unik kaga anda kami ini itu mik. Tapi cuma ni kisuka daun mik kisuka kunda daun ini nta ila makwakat dona kisu tuin yang ini pita kada daun ini mak suku suruk tidunga. Tapi kua kisu tuin dia atok pak tahu mana pita kada daun ini mata siak kanak tuk siak kata daun kata ila ngaku tambah jadi sakinya tak siak kanak tuk siak kata naga daun kata ila ngah. Sibul lepami okakain daun majunga umiak tarok semangatta anijumi. Imej tu mi ikumadi unang aktor bayu take kuah kulit kangit tu umi aku tu angin jauh tu aninga jauh tu nata ngah tapi imej tu umi aktor waktu mengerti tamat jadi kijigi tu waktu jadi waktu ko puyuk tak undang nama kijigi tu waktu jadi waktu ngaila tanah buk tapi pihak siapa ka tamat na awal nak pergi nak ikhaya waktu buat awal nak pergi nak ikhaya waktu kasih allah tapi bangun Nacak siu nak tahu jumit, ini kasih tapung orang semua kat teman na umi aku lu, angin yang ada, angin jual teman na, ubah kat kamu waktu tapi jual kat aku, kamu tinggal usia jauh dulu ni, kaki bagai orang semua kat ta, tamatumu ngai dah, teman na tuba tu aku jago, pilih siu tiksa kat tiada waktu tiga itu dah, temari ayuk sila orang semua kat ta, siku upeng ngai umat tang nak tumbang umat Tapi cuma dia datang nak tukar pada waktu timur sikit, datang nak bijak waktu marikut, datang nak bijak waktu marikut pada waktu ayuk sila waktu mereka, ada kata nuna udai nega orang kata ayuk kicit tiangan tu, tanah nuna udai nega orang kata ayuk tu saya macam apa, tapi cuma ni ada go udai nak tahu waktu mana matai mana ada kau tiga jenis tanah udai nega, tapi ni cuma yang sih mereka waktu mereka, jadi cuma yang sih mereka Lok semangat tak kilamikulu sikukagunneerman kilamikulu yaartugula sikukagunneerman tamanna umiaqulu usilaortabut atortugu kagibareelilortimagatta ilatarpagununaksattinnorpai ilaupengeli aujibiginiartattinni toppaungareelilortimagatta kisiani takujareelortimagunga taissumani tingiqautadingmi umiami ilatingiqautiyartumi tamanna sibungagu qaulortimanagu qaw atulleqattigu ila umiaqulu тигэккаутсиарлуг анорисиор анорисиор нераттаду киаканнуккиа убингажуалуутиллугу каппиасоқартэлоортимагама суқусиулуарникумут таппасаппанган аутарпигэккаруат нитаппикунга аужибигиниартаттиннеққай таппикунга тикиутигатта таппананиуна қалилеортимагатта нунақалаортута таувунга икаарлута икаарлута ила укиукку тап укиорсиибигиниартаттинну тайхунгалоортимагатта таманна имааллаттаакулунги тақалуага кисиани кипуюк кипуюктинниарпагалу киа укиорсиибигиниартаттинни тайканиертута таманна атортоқартэлоорту тай таппани таппаниертиллута туктулиартоқалоортимагма тайсимани туктулиартоқалоортимагма таматсумуга умиаму таманна атортоорлуна умиа тингеққауталик кисиани аулоортақангима тингиққаутарму аулажуннарлутик туппулиартоқалуартимагма имааммарикулу тайкко туппулиартимажу акуниуммангааллуунни қиламиуммангааллуунни қаужимангитакка кисиани аулдераортиллугит қаужимажақалуакка амма тикилунгитлуги қаужимагиллугит тайкко умиаммари аннорисиоқутаавалоорсимагмата пижаарингиттуугалуама аулоортақангиккалуартиллуга аннорисиоқутаавалоорсимагмата аннорисиортуалу аннораартуалу таманни соққуигиллариккакку илақаужималлариккакку ила аннораартуалуумман умиартаманна илатакуйоорилоорсимагмата таппаангаартут тамаунга аккилертуни ла аннораартуалуллугу таманна умиартакуксаажунниақатталоорсимагмат малиу илуагут малиу илуани кисиани таманна тингиққаутай напақутайннага тингиққаутсиунне тингиққаутсиарунниарлуарлуни такуксиоқатталоорсимагмат таймали арнақилаортақа оқалоорсимагмат имаан соққуисуттиарама уджеритиаракку ила оқалоорсимагмат агиюгилаортанни агиюттэ паамигила али уба атаат таасимарнаама арнақайама анаанамайла китунгагана агиюллерпаами таакква сиорлу агиюққа илаагиюққа қалоорсимагмат таакква арнақилаортақима оқалоорсимагмат суққуисуппунга кисиани таанна агиюққаагиянган нааммангиттули симаппат табба аттарусуктуарулумат таакква нанитту илаа нунаққатигияву тамарна аттарусуктуиннаулерами арнақилаортақимаилеорсимагмат кисиани таанна агиюққаагиянга нааммангиттули симаппа табба тайма таматтумунга аннорму пижаугаярпут тайма илеорсимагма таани соққуигиллариттаагаакку оқаусеривара таймали таппаунга кангингааттинну таанна нунаву тулагвиссаунгимма кангингааттинну таппаунга кангингааттиаттинну нила тулагиартулоорсимагмата убагали таппаунга малилеорсимагиккалуартунга никилуаму дукия малилеорсимагиккалуартунга таппаунга тулаттиарнаммата таппаанга аиоқаттилеорсимагмата иккиситуиннагинила туктубинииллунеқий аиоқаттилеорсимагмата тулангмата таппаунга таманна соққуигиллариттаа униккаариллерпара таймасили таппанинунақарлута таиссимани сили ила таппанииллута сили аужигатта укиаксаангортиллугу таймагга неқи ажурнартигалаақаттаиннармат ажурнартиқаттарпалилаума неқи таиссимани укиаксаангортиллугу ажурнартиқаттарлуартиллугу таакко пинисуммариппалоормата таинна умиа пинасиутигиаорлуни агиюккалу таакква таанналу атаатагаила амма пиқатариуннарлуни аммалу нигаоқарлута аванимиутарми миттимасалиммиутарми нигаоқаратта таакква Inu yunni lau masih lihat

ilaaqtimammat ilaakkaqimaiñarlugi ugasittukallarulugmut tabbaliqimmiiqanisuktualuulugmata noqqangatuinnilaortimagama tamakku taqqirtualuugma inni atortaullutik taakku angijuukka qailaortimammatik taimataanna siluunera siluila aimibine toqungajibine annertuutigilaortimagattigu taanna kuviagilaortimagattigu ila annertuutigillugu qimmimullu niqiarnikuluftutik piileigalaagtoqarsuni tamaangat аммалу укуннига талигуангинник умуна сиорлу талярнерулаатаанна пакатиутти пилаагаарлуттугу талигуамини нэқиссанилаортимагатта нэқиинеагаттигуила таматтаалуунеалэрмалли тамана нэқиинеартабут нэқиқарнеартуалуулегатта таппихуайдлибигаттиннулаортимагатта таппикалилаартута синилаартутақаутиллугу қауманер таматумалу уртуатилгана уртухаққаннилегатта қауманерсаулертута таппунга қаутиллугу таппунгалаортимагатта пиияяртуасуалерлутик пиияитик чертақаммариттуссаулнингиммингмат аёртаугалаксунжу таманна пиияртариерига нэқиссақ таппанга нэқиссақтаартута нэқитаарлутаила таманатсигасик лерми палермигатта наттертоқат атаусиугиттимигила наттертоқаллааратугма таппаунга тангибакалилоорсим симаммигаттаила амиюккаллу катамаккагалуарнерпат тикитаулуорсимаққуқатта таиккумани айппайнаринерпаулукиа таппихунгала таппихунгалоорсимаммигама таиккум катаулуорсимаммигама таманна суққуигияга тааккуа игабунила таппиканипаиги тимаксимаябут илангартамалерсутиллу кувианангитсортиулаортут таиккумани икуман икуматтиагатиллу нилласуктуагуммиллутиллу кувианангитсортиулаортимажут таиккумани таманна кувианангитто атуутигалуартиллугу таакква макитажиннарами кануилаунгитту илапеблумнисанисиллу кануилаунгитту табба таппиканилаартута таманна каагнарни каа укиунгуниа упингассаангуннига укиунгуннига каагнарнига анигорминма таунунгарпат тапписсума асиани нунаккагасуалилаартимаммигатта таунунга атаангаарлута таканунганатсерсиюнерартарюму атаангаарлута таканинилаартута тамаунга илатаканунгалаортута илаа увунгакенертугааппалиарпалоогатта упингассаангораангат таппанилаортута таикумасини наттерсиюмут утилилиарсимаммигатта таикумутерсималертиллута упингааккут таиканилаортута таиккумани таиканилаортута таама тааннакуннига иланналу налулегатаагакку уванга униккаагианаарнеалермигама таиккумани сили сугусивиккиорутиллунга таувангана таувангаартималлутаила натсерсиорюмми таувангат кенертугааппилиалоортимагатта таппунга упингассааккут таанис униккаагиалертаа упингассаа уна кативиувалоормат тамаангат нуналингиилаа увунгакаллунаалигму кативалоормата таиккумани кимуксиккут таанна кативиувалоорма таиккумани апани арпаартормиуллу маан апанилинатсерсиормиут ружингит упагулила тамаккуарусии таппунга катижииннеалуарсимаммигатта кенертугааппингмут таманна катисимакулуиалертута иманна таиккумани инивиаксияраангами аанниянерижуллу саққиппалоортуни аммалу кувиасуктуалуувалоортутик тамакка катисималигаангами кувиасуктуалуувалоормата
aqtaqpaltutiglu paaqattaqaluyaqpaltutig inuqatigiittiaqaaluqtorngaltaikkumani katittaqaangami nakitiinna pinguaqtualuumalaormata pinguaqusermini inuktitut иглумиугитто кисиалили силами силами паақаттарпалтутиллу ақсарпалтутиллу тамаккуа таймаилиорпалоорнартаиккумани катиярангами тапунгхэртугаафингу таймаилеорулуартутик катисималерами таманна аанниянартуруйу илаа таппаниттиджутасили таппитпаддиалилаармима аанниарлуйалертутиггу таппани тамаангаартималу таавангаллу илакатисимаарлуйертутааккуа аанниарлуйалилаартимаммата утериақаралуарлу тамаанга нунагиаттинунила таппанисимаарлуйалилаартимагатта таинна агилу агилувилоортара агилуттерпаангалаатаанна нулианга инуйуннилоортуумматаиссумани таппаниллутакнеартугаапинми таманна кувианангитсортиорутигилиарсумагаттигу таиссумани таувунга инитуулегалуартиллугу утигу утилиарсумагатта натсерсиму таувунгала тайхунунакариартулертута виллута укиаддиартулерингитайла тайхунатсерсиму тайканиертиллута тайхунунасимаарвиттилутулуга тайканиертиллуталукиа укуа пиумиттуккут атаатагитааккуа таппанган ауллалоортима нерминмата тай тайканилертиртоорпорту аакка убалингаартиллута убалингаартиллутай ауллалоортима таавунга таавунга танунахариартортти намуллаттаагулуакиа тайтиманинилахаппигингаартангахавилоортимангитара ила ауллаарпигисоортанга кисиани таавани акулиакаттамми таавалилералуар таавалилералуартиллуги таавунга ила тагмаарсаматиллуги суппуджоорсиманнермата таана суппуигиллари ила қавилималларикку униккаагниаракку суппуджоорсиманмата юалуумата ила нирартаруумата суппуджоорсима суппуджоорнартаруумата таиккумани таакку арнангаллу арнанган инуйуннеерсуни аммалу таана нингиуман амма сауйоосиманнерилуни апуммут таманна кувианангиттортиортаалугилоорсимагаттигу таиссумани таанилавилерпаабу аиппақарунниерсуни аммалу тааккуа пиумиттуккун арнақарунниерлутик тайкумалинаттерсиму тайканиттайна нунақалилоорсимагатта тайканиттайналилоорсимагатта арнақарсумалила агиюққаакка тамаккертиллуги тайканиттааннаалилиарсимагатта тааккуа илавут агиюгалу аммалу пиумиттуккун арнақарунниерлутик тайканиертута кувианангиттортиорпалоормата мата ила юқайма илагила кингунеқасиууммата су кувианангиттортиорпалоорсиуммата таиссумани таймаангиннангиккалуарлутик кисиани таиссумани атаатагилаортара апита атоқатталоорсимаммат ила оқоусинга атоқатталоорсималу таиссумани арнақалеортақалу атоқатталоорту тааккуалу иқалуджуаккун атоқатталоорту таиссумани тааккунунганалиангну атортуалоқатталоорнгата таиссумани суқусивик суқусивиққорлутиллунга увагулли суқусерлуттигунила қаниилуаққойингиккалу қаниингиттиарлута кисиани тааккуа иннариявут кувианангиттортиорпалоормата суқусииллута таймангалимаа суқусиила тамаккуа таймаиппагуммали тай увагутта суқусииллута таиссумани уваттинну пикаммаатеруйарпалоормигатта кан унақаунна таанна нингаутақатигивилаорсимагакку суқусииллуну таанна қавилималлариттара имаилиоқаттулоорсимаганну нингаутилераанганну таанна увагасиаққангиттуқулуннерама таиссумани таанна арнақарунниерлуни увагангиоққаақарлунга нингаутибалоорсимаганну талуқуккутиярлунгалукиа ангиума оқоотибалоорсимаммага имаа қилекситтиамарайлулоорниариси таймаилиоқаттарниангиннасси имаилиоорсимаммага таманусоққуигиллариалуйукку таиссумани
Tämä teikin ei tule tarkistumaan, iman pikkaruttun magaruvarauin, että ne kymmeniä ajuri magaruvarauin, että kisien ukiaksa kun igunain igunammi igunatta, ne kiivelevät, ne kiivelevät tiu tapa ajunnoti kiivakoi, ivakte tuagilamme kun tarkistumaan teikin tarangatta. Aujakudli sikjatamme seliäkta umunettun, maunettiä kuluttamata ykkälevikjoa kulukut. Tämä näkini juoruvaa omata ukeeksiakku, valitjärjurottiliku, sikjaksulijärjurottiliku, ja nukkakautikin verokattiku tamanna teikäneitsulta nettoksijumi. Ukeeksiakku lusikujaraangan ajonnahtokakkoja verongimman pinnasuodakasaraagami tauvanna kengastuunginnami pibiksaunakattauvaa omat. Tämä teikäneitsiluta kengastuunapajahtokakkoja oma uvunga. Tässä on paljon tukkaa. Ilat mamaktua rulluni ja tämänne näivänä oikattiko. Tämänne ilkkosikin lahtavuuta istimani. Tämäkko niivirakkamani tipiliä ruvalla omata. Imanna niivirakkamani ja takuvalla oksimakamata istimani. Ukuvalla puukkaksimani. Ila puukkaksimani kului. Anijuvalla mittutingi ja puukkaksimani. Ammaru uksuvalla imaitto. Ikko sivulli. Tikitimme detään, että tini tauoni peraumata. Tämä tuminga piuksuakta tauduta, nukakattiakta tauvaraukatta, oittiakumisakta tauduta, ja tämän nama maktua ruvaraukseen muuta istimani, joko siltiluma unikkaarin miyokko. Ajonnaktua ruvaraumata, kaddunak siltikujitamakkoa, nukiksakujiin, ila nukiksetuindaan uittimakkoa, atokpadukta, upitakaraukumata taistimani. Mandari atokpaktavu tamakkua tiavaruudun mata. Tamakkua mutidluvi tamakkua attao atuindakondiraan winnettiku kisiani sakku kukirindikta aminokpaan utitavuudun mata istumani. Tamakkua mujunnekalu aktidluvi nukikaktitao sungarangatta nettumni tabakaakpadaan winnetta. Nikakaktitao sungakangatta tamakkua niokkait isimani luokkaraumin mata. Teikä niillä ohtuuta tamaunga sienu. Audaali luokkimung mikattai laa upingaksaangungman. Audaali luokkimung mikattai taavung akimutu innak. Tämä on kohtunut, että audaalilohtumumme, että tämä on adroktakarua, unikkaakani jatkaa adrokarua pakaluka. Äki jäänyt, äki tyynnettiin taupunga, kakuduun aastaujunut audaalilohtumumme, että taupani tuvakistiin jatkoa suosuta. Tämä on ikäluvia kudru. Tämä on ilakirujiin uvakudru. Äki jukkaakka taakkoa, äki jukkudu taakkoa ilakidduvi. Tämä oli teistimani veluarvokianginna. Abisimani lohtimakatta. Tämä on aarekullu. Ammaru
piumittukkut abisimalilorsuung migatta taittumani taakkua taavuganga kangerlualuunegartaruju taunugapaarpasipaluanu nartaalukuluunegartaruju taik tappunga nunnaqareartursutik ubagu itibidduangan tappunga nartaalukulu qataanu itibidduanganu nunnaqareartursuta taavungalorsumigatta tappaniilertuta nartaalukulummi aujakkut ajum ajortagala simalilorsumammigat qattaluorsumammigattaila tamannaru pinisukbe qaduangimmat innaaqulluniru nunatugamiila pinisukbe qaduangimmat aittuman ajortali qattaluorsumammigat taikkua pinisuktuugaluat taimali aujak aujautillugu aujalluakkunila umiaqtuami takuluorsumangittiartillunga тусарпаккалуарлугала умиартуами такулуорсимангиттиартиллунга умиартуаму тикитаулуорсимагатта таппикани нартаалу кулуммитиллута тикитаулуорсимагатта чунаубба уккуит уккуитартурту санаяртутутигнуйуксаауё тамаунга саатиаттини кисалуорсимангуттайкко умиартуангала таинна аулаккут имаадиннеқиму пиггангитторулу пиггангитторулу тиллутаагулуа кууралуартиллута кисиани илааниалуммитииннеқтутаруйуксаауё умиартуартаманна таппалитиллугу тааккуланга уфактаавулаормат таппани ила уддуиннеқкуртанга таппани уннуарлу уддорлу таппаниэққуртиллугу тааккуланга уфактаавулаортимаммат таппанга нунаттини ила умиартортуну таппангаартуни кеерсугаассунгуорнэрмат аујартаманна аујоссулииланаани кеерсугаассунгуорнэрмат таакко умиартуамииттинила уқарнермата нартаалу кулуммиуггуунне каагмата тусартита ила уқартуксаоннермата тааманна таппанга кеерсугаафиммит умиаккут туйортаруилоортимагатта икумалерулуккунила туйортаруилоортимагатта туйортаугатта пиггангиттиаққу пиггалуаққуортинна таила туйортаугатта ниоққақаттиалилаортиммам уигатта таиккимани аулаккут туйортаулоортута таппунгал итибингааттинну таиккуннунақ илаа итибиксериаттинну таиккунга писуккминалеаннорартоқарпалоортимаммат таканналу ангиюга мааннала писугуннагитту таканна налеаннорарпалоортимамма таиккимани соқусеқулууллунила соқусиммариуттиарунниерсунналика соқусеқулууллунила нилэрнуарпалоорсимамма таппууна ниқэқа ниоққақақатигии кайналоорсимаммигатта таиккимани укиаксаангулертиллугу укиаксаангортиллугуила ниқэйорнэрсималлиарлиорсимамму таиккимани аннораангуйаиннарлунилу таанна нунагиявут аннораангуйаиннаттиарлунилу аюрнэрсилиорсимаммигмат укиаксаангумаариттиллугу аюрнэрситтиалиорсимаммунила аттарилаартимаммат куйилаартимаммат таиккимани соқусиутиллума миджуарлуутиллума сикутиллугу нэқэқап дэумилэраталукиа таппунга кэнэрсугаафиле тоқалаартимаммиммат таинна ангиюгиллиярайла нукарто иқатауллуни таакку иқалуджуакку юкчаажинэлиаккиарила таакуангуллути кэнэрсугаафилеалуартимаммата укиаксаарпасиккут сикуулертиллугуила ниқими аюртерларлу илеқаттарлута сили таппанилеорлути тикитиллу тикисималертиллуи да тикилоорсимамматигила таанна анаана анааннавунила ааннеаюалуоқатталертиллугу акаунгиттуалуоқатталертиллугу тикилоорсимаммат пивили палуктуяа қатталертиллуги тикилоорсимамматик таанна арнаву таймали ниоққақақалуарлута таанналу арнавулила аанниайуалуумма қаттармат иманнақай пинасу пинасуккалуарлути пинасувиккиоқунни палуйартимагами аёрнақ ниглашуттортиугалаа қатталилуартимагатта таиккимани ниқимуллу исимартоқуннииерлута
asuidatana arnavut suriyunne mari kami tokoye kusuriyunne mari kami okara oktimangman tasimwa ernermen avayu avayu chapamul okara oktimangman idunga idunga toyo alokonda kami tuqama puwang bigo kami Najang mereka nukak tu, pisimana suara dia waktu mengata pisimane, pijuk satu kami, pisimana suara dia waktu mengata ketumbang asih bang mik, oleh kaktu ni, pisimana suara dia waktu mengata, jadi pisimaya dia waktu mengata mata kunangat tabba, angin yukkan ni, jadi kima ku tiba aduk rumalu, najuga kerja waktu mengata kini cuk sumai seretakan ni. Takkanung ada waktu mereka tafik zaman ini semula jadi tak ada mati ilau itu waktu mereka tak kundangan. Takkan ini waktu tak isu wajib pada waktu mereka tak cuma ni isu kaya kalau yang kita waktu mereka ada iman ini tu siu dari sekarang isu madunga ukur siu kalau yang kita ada isu madunga isu kaya kita waktu mereka Tetapi mana ini tanah atau tabut curi jurni atau jurni kima rawak tu tigo. Tetapi mana tak kubal rawak sama gama. Joko siul dunga tak kubal rawak sama gama. Kisitu inang nik. Ia tak kubal rawak sama gama. Tetapi mana iman na kisitu inang yak tu nik. Ila nuk tu tau yak tu ning ila takubala waktu magama Nuna rutaman na takun naktaka ujumi kaya tuwa rullu ni Tamana takubala waktu magama kutai shumani pisu kaya shimaldunga